0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Тропінка запрошує Альошу, героя вистави, у незвичайну подорож у минуле. Тропінка читає із старої древньої книги. Ця книга – Біблія. І оживають картини створення світу, Адам, Єва, Авраам, Божий народ. Все, що створив Бог, було прекрасним. Не було зла, ніхто нікого не вбивав. «А чому зараз все не так? Що сталося?» – запитує Альоша. І Тропінка розказує, що про це написано у Біблії. Отже, слухайте продовження вистави «Тропінка к другу».
3: Гость этой женщины – пророк Илия. Он возвещал Слово Божье народу Израиля. Бог творил через пророков чудеса, чтобы народ удостоверился, что Бог с ними.
1: Ты сказала, что Бог воспитывал свой народ? А для чего? Он, наверное, хотел, чтобы они не грешили?
3: Конечно, Бог не хочет, чтобы люди грешили. Но он знает, что своими силами они не могут быть безгрешными.
1: Что, никто не может? А я думал, что только я.
3: Вот, смотри, написано: все согрешили и лишены славы Божьей. Наказание за грех – смерть. Это говорится о духовной смерти, вечной разлуке с Богом.
1: Мне кажется, что это очень сильное наказание.
3: Ты думаешь, что это несправедливо?
1: Нет, справедливо. Но должен же быть какой-то выход.
3: Хорошо, давай подумаем вместе. За грехом следует...
1: наказание.
3: Смотри, как это случается в жизни.

0: очень вкусно пахнет. Мне это нравится. Ой.
1: А по-моему, здесь чересчур вкусно пахнет. Не нравится мне это.
0: Сыр! Смотри, сыр! О, как нам повезло!
1: Стоп! Не подходи! Ты же видишь, что сыр мышеловки!
0: Мы ее сейчас обезвредим. Ой! Прошу к столу.
2: Да, они согрешили, но, по-моему, наказания нет.
3: Но оно непременно будет. Иногда кажется, что грех остался безнаказанным. Но это не так. Смотри.
0: Мяу! Ага, попались! Мяу!
2: Да, грех наказан, но мне жаль этих несчастных воришек. Вот противный кот, все руки мне исцарапал.
4: Спасибо, спасибо, Алёша, ты нас спас!
2: Ладно, идите, только больше не воруйте.
4: Не будем, не будем!
3: За грехом последовало наказание, а потом
2: освобождение из плена и прощение. В результате мыши свободны, а я весь в царапинах.
3: Да, но эта борьба совсем не похожа на ту, о которой я хочу тебе рассказать. Чтобы спасти этих воришек, ты отделался несколькими царапинами. А борьба нашего спасителя была смертельной.
2: О каком спасителе ты говоришь?
3: Об Иисусе Христе. Он, единственный Сын Божий, пришел разрушить преграду между Богом и людьми. Ты помнишь, как называется эта преграда?
2: Грех.
3: Иисус Христос, безгрешный и святой Божий Сын, своей смертью искупил грехи всего мира.
2: Тропинка, часы опять пошли вперед.
3: Сейчас мы сможем увидеть самое главное событие всей истории человечества. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там».
5: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты.
2: Смотри, Иисуса схватили, его уводят.
3: Да, его уводят, чтобы казнить. Иисус Христос был распят на Голгофском кресте. Бог возложил на Него вину за всю ложь, всю ненависть, все злодеяния людей.
2: Иисус сказал: «Не как я хочу, но как ты». Если Иисуса казнили, то этого хотел Бог? Но как? Но ведь так нельзя! Иисус Христос безгрешен, Он ничего плохого не сделал. Ты мне сама об этом говорила.
3: Грех должен быть наказан. Ты помнишь, я тебе читала из Библии: наказание за грех – смерть, то есть вечная разлука с Богом. Но Бог любит людей, и Он не хочет навеки разлучаться со Своим творением. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
2: Наше прощение стоит так дорого?
3: Да, Иисус Христос умер, чтобы ты мог иметь вечную жизнь и быть Его другом.
2: Как я могу быть Его другом, если Он умер? Он умер, но через 3 дня он воскрес. Ведь он Бог, и смерть не властна над ним. Он победил смерть, победил грех, и он дает вечную жизнь тем, кто верит ему и принимает его.

0: Христос прощает грехи тем, кто обратится к Нему в молитве и дает новую жизнь. Эта жизнь начинается здесь, на земле. Она никогда не кончится, а продлится на небесах, в прекрасном Божьем Царстве. И каждый может иметь ее. Ты тоже.
1: Я могу получить прощение за все плохое, что я совершил в своей жизни? И я могу иметь вечную жизнь? Но я никогда еще не молился. Я не знаю ни одной молитвы.
0: Тебе не надо знать какую-то определенную молитву. Христос понимает обычные слова. Для Него важно то, что происходит в твоем сердце, а не то, что ты произносишь. Он сейчас слышит тебя.
1: Я так волнуюсь, тропинка. Мое сердце так стучит.
0: Это Христос стучит в твое сердце. Он любит тебя.
1: Дорогой Иисус, я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи. Прости мне все плохое, что я делал. Я так хочу, чтобы Ты был моим другом.

0: Вот ты и нашел друга, которого искал. Он всегда услышит тебя, всегда поймет твои проблемы. Ты всегда можешь обратиться к нему в молитве. Он поддержит тебя в трудностях. Ты можешь делиться с ним радостями и горем. Он поможет тебе избирать правильный путь в жизни.
1: Я теперь понял, почему у тебя такое имя. Ты Тропинка к другу.
0: Да, это так.
1: Тропинка, ты сказала, что он может мне помочь решить все проблемы. А как быть с моим парусом? Я понимаю, что это мелочи. Мне даже неудобно просить его об этом.
0: Для него нет мелочей. Он всегда помогает. Я хочу сказать тебе еще одну прекрасную новость. Ты нашел не одного друга, ты нашел много друзей. Я хочу спросить вас, ребята, кто из вас знает и любит Иисуса? А кто из вас друг Христа? А кто из вас хотел бы быть другом Алёши? Вот видишь, Алёша, как много у тебя друзей. Я думаю, что поднять твой парус не проблема.
1: Теперь другая проблема. Нас слишком много для одного паруса.
0: Я придумала. Пусть сейчас на сцену выйдут мальчики, которых зовут Алёша, которые сидят в партере.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, ха. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт, только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше и не хочуха.
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.